0: Venecia.
1: A sunt Sofie Marinova, a tu e Radio 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.